Цените на поцивилки на 6 час, та сербских вири вирх, я вчера в сербских катовских возадах, свечен Боже хочи вас, свечи во штучнее ищи на нашу интернету страну, або тиш до наших социальных сетчу поладау, там сме вам шелаки импрессия вчера ушего сиятого дня с возаду возивили. Мест руи маме в образе, с Панчицкукова, с Ральбицкой, штиш, с Радворьям, но а штуч цесы начитать, что ма то, с теми небеса, sami po takim z tym baldachinom na sebi, abo tyś z demonstrancu tu niech poladnie to runia do naszej app MDR Serbia, tam smy nikotre zajmavostki znosili a nimo toho zoniče tyś, kak so svijin druge mienuje. Štyri menšine po cibilki na šest. Can you hear it? There's someone behind the wall making the same sounds.